Вся кровь, а склянка жуцо на прищине. Хей, суш, то манька в очах твих узим. Леч раз познава улицы сына, что жив шрут носи, зно жалуб теж град. И покохава дика го девчина, без него для ней уж не истнял свят. Стала сею его